зверю я заглянул в глаза. В них такая была гроза, сгусток гнева и злобы плеть. Я свою в них увидел смерть. Мощный натиск меня потряс, этих челюстей хищный лязг. Они мощные, как тиски, ужас смертный объял тоски. Зверь порвал бы меня в куски. В нем кипела убийством страсть, но не мог он тогда напасть. Не имел надо мною власть, хоть и щерил гнилую пасть. И прошиб меня пот насквозь, чем я вызвал такую злость? Раздразнил его чем? Небось, ведь не вырвал из пасти кость. Что же с ним, наконец, тряслось? Но разгадка явилась в раз. Я не в бровь угодил, а в глаз. Я открыл его прошлый грех на виду, на глазах у всех. Я ж не думал, что раню так, что скрывал он такой пустяк. Через это открылся вдруг слой гордыни, звериный дух. Он и вызвал такой испуг. То источник сердечных мук. Разорви тот порочный круг, ты смирись, и пройдет недуг. Стань опять человеком, друг, мой друг.

Во веки веков. Амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас. Господи, очисти грехи наша. Владико, прости беззаконие наша. Свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние, и присни во веки веков. Амин. Отче наш, иже си на небесех, да святи се име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя.

Возлюблю Тебя, Господи, крепости моя, Господь, утверждение мое и прибежище мое, и избавитель мой, Бог мой, помощник мой, и уповаю на Него, защититель мой и рог спасения моего, и заступник мой. Хваля призову Господа, и от враг моих спасуся, одержавшими болезни смертные и потоцы беззакония сметошами, болезни адовые обдошами, предварившими сети смертные, и в них да скорбеть ими призвах Господа и к Богу моему возвах, услыша от храма святаго своего глас мой и вопль мой пред ним внидит во уши его, и подвижися и трепетно бы земля и основание гор сметошися и подвигошися, яко прогневася на ня Бог. Взыди дым гневом его, и огнь от лица его воспламенится, угли и возгорейся от него, и преклони небеса и сниди, и мрак под ногами его, и взыди на херувимы, и лети, лети на крылу ветреню, и положи тьму за кров свой, окрест его селение его, темна вода в облацах воздушных, от облистания пред ним облацы проидоша, град и угли огненные, и возгреме с небесе Господь, и вышни даде глаз свой, не спасла стрелы и разгная, и молнии умножи, и смятея, и явишися источницы во дни, и открышися основания вселенные от запрещения Твоего, Господи, от вдохновения духа гнева Твоего, не спасла с высоты и приятмя, восприятмя от вод многих, и избавит мя от врагов моих сильных и от ненавидящих мя, яко утвердишися паче мене, предваривши мя в день озлобления моего, и бысть Господь утверждение мое, и изведи мя на широту, избавит мя, яко восхоте мя, и воздаст мне Господь по правде моей, и по чистоте руку моей воздаст мне, яко сохрани пути Господни, и не нечествовах от Бога моего, яко вся судьба Его предо мною, и оправдание Его не отступишь от меня, и буду непорочен с Ним, и сохранюся от беззакония моего, и воздаст мне Господь по правде моей, и по чистоте руку моею пред очи моего. С преподобным преподобен будешь, и с мужем неповинным неповинен будешь, и со избранным избран будешь, и со строптивым развратишься, яко ты люди смиренные спасеши, и очи гордых смириши, яко ты просветиши светильник мой, Господи Боже мой, просветиши тьму мою, яко тобою избавлюся от искушения, и Богом моим прийду стену. Бог мой непорочен путь Его, славится Господня разжена, защититель есть всех уповающих на Него. Яко кто Бог разве Господа, или кто Бог разве Бога нашего? Бог припоясуя имя силою, и положи непорочен путь мой, совершая нози мои, яко елени, и на высоких поставляя имя, научая руцы мои на брань, и положил и силу к медян мышца моя, и дал мне си защищение спасения, и десница Твоя восприят мя, и наказание Твое исправит мя в конец, и наказание Твое то мя научит. Уширилась и стопы моя предо мною, и не изнемогости плесне мои, пожену враги мои и постигну я, и не возвращуся, донде же скончаются. Оскорблю их, и не возмогут стать, и падут под ногами моима, и припоясал мя си силу и набрань, спял и си вся восстающая на мя под мя, и врагов моих дал мя си хребет, и ненавидящие мя потребил и си. Возваши и небес спасая, ко Господу, и не услыша их, и истню я, яко прах пред лицем ветра, яко брение путей поглажду я, избавивши мя от пререкания людей, поставивши мя во главу языков, люди и жени ведих работышами, слух уха послушашами, сынови чужди солгашами, сынови чужди обетшаша и охромоша остей свои. Жив Господь и благословен Бог, и да вознесется Бог спасение моего. Бог даяй отпущение мне, и покоривы люди под мя. Избавитель мой от враг моих гневливых, от восстающих на мя вознесеши мя, от мужа неправедно избавиши мя. Сего ради исповемся Тебе во языце, Господи, и имени Твоему пою. Величай спасение царева и творяй милость Христу своему Давиду.

Не суть речи, ниже словеса, иже не слышат согласий. Во всю землю изыди вещание их, и в концы вселенной оглаголы их. Солнце положи селение свое, и то, яко жених, исходя от чертога своего, возрадуется, яко исполин тещий путь. От края небесе исход его, и сретение его до края небесе, и несть, иже укрыться теплоты его. Закон Господень непорочен, обращает души, свидетельство Господне верно, умудряющие младенцы, оправдание Господне право, веселящее сердце, заповедь Господня светла, просвещающая очи, страх Господень чист, пребывая в век века, судьбы Господни истинны, оправданны вкупе, вожделенны паче злата и камени честно много, и сладше паче меда и сота. Ибо раб Твой хранит, я в них да сохранить, я воздаяние много. Грехопадение, кто разумеет, от тайных моих очисти мя, и от чуждих пощади раба Твоего, аще не обладает мною, тогда не порочен буду, и очищуся от греха велика, и будут во благоволение словеса уст моих, и поучение сердца моего пред Тобою выну, Господи, помощниче мой и избавитель мой. Услышит Тебя Господь в день печали, защитит Тебя имя Бога Яковля, после Ти помощь от святаго и от Сиона заступит Тебя, поменет всякую жертву Твою, и все сожжения Твои точно будет. Даст Тебе Господь по сердцу Твоему, и весь совет Твой исполнит. Возрадуемся о спасении Твоем, и во имя Господа Бога нашего возвеличимся. Исполнит Господь все прошения Твоя, ныне познах, яко спаси Господь Христа Своего, услышит Его с небесе святаго Своего, в силах спасения десница Его, сии на колесницах и сии на конях, мы же во имя Господа Бога нашего призовем. Ти испяти быша и подоша, мы же востахом и исправихомся. Господи, спаси царя и услышаны, вон же аще день призовем Тя. Господи, силою Твоей возвеселится царь, и о спасении Твоем возрадуется зело. Желание сердца Его далось Ему, и хотение устно Его неси лишил Его. Яко предварилось Его благословением благостынным, положилось и на главе Его венец от камня честно. Живота просил есть у Тебе, и далось Ему долготу дни во век века. Велие слава Его спасением Твоим, славу и велелепие возложишь и на Него. Яко даси Ему благословение во век века, возвеселиши Его радостью с лицем Твоим. Яко царь уповает на Господа, и милостью Вышнего не подвижется. Да обрящется рука Твоя всем врагом Твоим, десница Твоя да обрящется ненавидящие Тебе. Яко положиши их, яко печь огненную во время лица Твоего. Господь гневом Своим сметет я и снесть их огнь. Плоды их от земли погубиши, и семя их от сынов человеческих. Яко уклониши на Тя злая, помыслиши советы, их же невозмогу составить и. Яко положиши я хребет, во избытцах Твоих уготовиши лице их. Вознесися, Господи, силою Твоею воспоем и поем.

Павел Мессии, далече от спасения моего, славеса греха падения моих. Боже мой, воззову во дни и не услышишь, и в ночи, и не в безумии мне. Ты же во святем живеши, хвалу Израилева, на тепа ваша, отцы наши, уповаша и избавилися я. К тебе воззваша и спасушася, на тепа ваша и не постыдешася. Аз же есмь черв, а не человек, поношение человеков и уничижение людей. Все видящими, опоругашимися, глаголаша устнами, покиваша главою, упова на Господа, да избавит Его, да спасет Его, яко хочет Его. Яко ты си исторги мя из чрева, упование мое, от состу матери моя. К тебе привержен есмь от ложесн, от чрева матери моя, Бог мой, если ты. Да не отступишь от меня, яко скорбь близ, яко несть помогая ми. Обыдоша мя тельцы мнозит, юнцы тучни одержаша мя. Отверзоша на мя уста своя, яко лев восхищая и рыкая. Яко вода излиякся и рассыпашася вся кости моя. Бы сердце мое, яко воск, тая посреди чрева моего. Исши, яко скудель, крепость моя, и язык мой припек гортани моему. И вперь смерти свел меси. Якобы дошами обсим нози, сон лукавых одержаша мя, ископаша руцы мои и нози мои, исчитоша вся кости моя, ти же смотриша и презреша мя, разделиша ризы моя себе и одежде моей меташа жребий. Ты же, Господи, не удали помощь твою от меня на заслугу.

Братья мои, посреди церкви воспою тебя, боящиеся Господа, восхвалите Его, все семя Иаковле, прославите Его, да убоится же от Него все семя Израилево, яко не уничижи ни жени годова молитвы нищего, ни же отврати лице свое от меня, и егда возвах к Нему услыша мя. От Тебе похвала моя в церкви велицы, исповемся Тебе, молитва моя воздам пред боящимися Его. Едят убози и насытятся, и восхвалят Господа, взыскающие Его. Жива будут сердца их век века. Помянутся и обратятся ко Господу все концы земли, и поклонится пред Ним вся отечестве и язык. Яко Господне есть царствие, и той обладает языки. Я душой поклонившись о всей тучной земли, пред Ним припадут все нисходящие в землю, и душа моя тому живет, и семя мое поработает Ему, возвестит Господи верот грядущий, и возвестят правду Его людям рощимся, я же сотвори Господь. Господь посеет мя, ничтоже мя лишит, на месте злачне тому всели мя, на воде покой не воспита мя. Душу мою обрати, настави меня на стези правды имени ради своего. Аще бой пойду посреди сени смертной, я не убоюся зла, яко ты со мной еси. Жезл твой, палец твоя, там я утешиста. Уготовил еси предо мною трапезу, супротив стужающим мне. Умастил еси олеем главу мою, и чаша твоя упоевающая мя, яко державна. И милость Твоя поженит мя вся дни живота моего, и еже вселите мися в дом Господень в долготу дни. Господня земля и исполнение ея, вселенная и все живущие на ней, кто и на морях основал ее есть, и на реках уготовал ее есть, кто взойдет на гору Господню, или кто станет на месте святим Его, не повинен рукам и чист сердцем, и же не прият свою душу свою, и не клятся лестью искреннему своему. Сей примет благословение от Господа и милостыню от Бога Спаса своего. Сей род ищущих Господа, ищущих лице Бога Яковля, возьмите врата князя ваши, возьмитеся врата вечные, и внеди царь славы. Кто есть сей царь славы? Господь крепок и силен, Господь силен в брани. Возьмите врата князя ваша, и возьмитеся врата вечные, и внеди царь славы.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи Вседержителю, Слове Пребезначального Отца, Самосовершенный Божий Иисусе Христе, милосердие ради беспрекладного милости Твоей, я никак уже разлучайся от Твоих рабов, но призна в них почивая, не оставим я раба Твоего, Всесвятый Царю, но дашь мне недостойному радование спасения Твоего, и просвети мой ум светом познания Евангелия Твоего, душу мою любовью креста Твоего обяжи, тело же мое Твоим бесстрастием украси, мысли умири и нози мои сохрани от поползновения, и не погуби мя со беззакониями моими, благи Господи, но искуси мя, Боже, и вразуми сердце мое, испытай мя и увежди стези моя, и вижди, аще путь беззакония во мне, и отврати от него, и настави мя на путь вечен. Ты бо еси путь и истина, и живот, и Тебе славу высылаем, с обезначальным Твоим Отцем и Пресвятым и благим и животворящим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

0: Акафист Пресвятой и Животворящей Троице.
1: Предвечный Царю веков и Господи, сия твари, видимые и невидимые Содетелю, Ему же в Троице Святей славимому Богу, всяко колено поклоняется, небесных, земных,

и господствия, предстоящий самому престолу славы Твоей, не давлеют изрещи величия совершенств Твоих. Многоочитий же херувими и шестокрылатий серафими, закрывающие лиц

подражающий горнему словословию, с верою и любовью взываем: «Свят, свят, свят еси, Господи Боже наш, неисповедимое совершенство высото и неисследимое тайн пучино. Свят еси, Господи Боже наш, везде сы и вся исполняй, единый и той жде вчера, днесь и вовеки. Свят еси, Господи Боже наш, вся могий, нарицая и несущая, яко сущая, низводяй даже до ада, и паки возводяй. Свят еси, Господи Боже наш, испытуя сердца и утробы человеческие, и считая звезды, и всем им имена нарицаяй. Свят еси, Господи Боже наш, Его же все пути истинны, и все судьбы оправданны, вкупе и вожделенны. Свят еси, Господи Боже наш, отдая грехи отцев на чада, милуя же и награждая в роды родов. Свят, свят, свят еси,

Вся Исаия на престоле высоце и превознесенне глаголаше: «О окаянный аз, яко человек сый, и нечистый усне и мы, и Господа Саваофа видех очима моима, егда же уголь горящий, носимый от ангела, прикоснуся устом его, чисти восхваляши тебя».

огнем божества Твоего терния и наших многих беззаконий, да чистым сердцем возопием Тебе. Аллилуйя! Разум неуразуменный разумете, ища великий во пророцах Моисей, глаголоше, яви мне лице Твое, да разумно вижду Тя. Ты же к нему, задняя моя узриши, лице же мое не явится Тебе. Небо узрит человек лице мое и жив будет. Нам же, аще и недостойным, благоволилось и явите себе в лице единородного Сына Твоего, тем же благодарни вопием. Свят, свят, свят, еси Господи Боже наш, серафимов пламенно горящая любы и херувимов выну светящая премудрости. Свят еси Господи Боже наш, небесных престолов превышний Царю и премирных господствий всеистинный Господи. Свят еси Господи Боже наш, вышних сил непобедимая крепости и горних властей всемогущий властителю. Свят еси Господи Боже наш,

Боже наш, разумных начал, верховное всеначало, и всех прочих небесных чинов, державный повелителю. Свят еси, Господи Боже наш, един имея и бессмертие, и живый во свете неприступнем, соизбранными же Твоими, яко со други лицем к лицу беседуяй. Свят, свят, свят еси, Господи.

силою неизреченного могущества Твоего вся содержиши, словом неисследимые премудрости Твоей я вся строиши, духом уст Твоих вся живиши и радуиши. О, трисолнечне вседетелю, измерилыси небо дланью и землю пядию, носиши и питаешь всю тварь, вся по имени призываеши, и несть моги утаитеся властительные десницы и взор.

Свят, свят, свят, еси Господи Боже наш, властительный, содетелю видимых и невидимых, и любвеобильный, строителю настоящих и грядущих. Свят, еси Господи Боже наш, о четырех стихий составивай тварь, и четырьми времены круг лета венчавый. Свят, еси Господи Боже наш, повелевай солнцу светите во дни, и луне со звездами просвещать и ночь. Свят, еси Господи.

украшая крины сельные и венчая поля классами. Свят еси, Господи Боже наш, посылая пищу птенцем врановым, напояя все звери сельные и полагая щедроты своя на всех делях своих. Свят, свят, свят еси, Господи Боже наш, помилуй ныне.

Ты безумный, отвержись от себе, Сына Божия, единого от Пребожественной Троицы Бытий. Мы же, аще и на лице Отчее, и на Сыновнее, и на Святаго Духа глаголем, но Отче, Сыновнее и Святаго Духа едино Божество, равну силу, сопресносущно величество, сердцем и устны исповедуем, и яко три солнечным светом в купели крещения озарении, Отцу и Сыну и Святому Духу, единому Богу поклоняемся, зовуще Аллилуйя. Слышавше пастырие и учителие святые церкви ария, яко лютого зверя, вторгшеся в словесное Христово стадо и восхищающе овцы от истинного исповедания православной веры, сушедшися в Никее на соборе, Бога, а не тварь, Христа исповедаша, и равно Отцу Сына и Святаго Духа чтуще, громогласне возгласиша, «Свят, свят, свят, еси Господи Боже наш, Боже Отче, Боже Сыне, Боже Душе Святый, единый истинный Боже, а не три Бози. Свят еси Господи Боже наш, несозданный Отче, несозданный Сыне, несозданный Душе Святый, едини вкупе несозданне, а не три особни созданны. Свят еси Господи Боже наш, Отец рождаяй предвечно Сына, Сын рождаемый безлетно от Отца, Дух Святый из Него же от век происходяй, но не рождаяся. Свят еси Господи Боже наш, Отец, возвращай.

благодатью. Свят еси, Господи Боже наш, в духе, душе и теле нашим трехчастную скинию, на вселение Свое основати благоволивый, и всеконечне грехом разрушитеся ей в нас непопустивый. Свят еси, Господи Боже наш, знамение трипостав.

Пребезначальная и вседетельная Троице, создав нас по образу и по подобию Твоему, заповедала еси творите угодное пред Тобою, мы же окаянни, злую волю нашу возлюбивше, обеты крещения отвергохом, образ Твой помрачихом. Ныне же паки к Тебе прибегаем и молимся, подашь нам благодать Твою, исхити нас из руки враг, видимых и невидимых, и спаси мы, ими же веси судьбами, да во веки веков зовем Тебе. Аллилуйя! Видя разум, превосходящее совершенство Твоя и неизреченное благодеяние к бедным сынам Адамлим, в Тябо, триединого Бога, истинно веруяй, мертвый духом оживляется, оскверненный совестью очищается, погибший спасается, благодарным умом, благодарным сердцем, благодарными усты от Тебе созданными, преклонше колено глаголем. Свят, свят, свят еси, Господи Боже наш, в трипостасном совете Твоем положивый сотворите человека, и в тело его от персти взятое дыхание жизней из уст Твоих вдохнувый. Свят еси, Господи Боже наш, образом и подобием Твоим в лице Адама всех нас почты, и рая сладости наследники ученивый. Свят еси, Господи Боже наш, разумом превыше всего видимого вознеси нас, и тварь всю дольнюю поднози наши покоривый. Свят еси, Господи Боже наш, древо жизни в пищу нам даровавый, и даром бессмертияны обогативый. Свят еси, Господи Боже наш, прислушавших заповедь прародителей наших и по грехопадении не оставивый, но на уповании спасения прямо Едема вселивый. Свят еси, Господи Боже наш, изведи нас из чрева Матери,

отгналось и вся идольское заблуждение, трипостасны Боже и Господи. Весь же род человеческий от долгой тьмы язычества в чудный свет Евангелия привелыйся. Им же озарений славим вседержавный промысл Твой о нас, зовуще. Свят, свят, свят еси, Господи Боже наш, до конца растленную грехом тварь водами потопными потребивый и в лице Ноя обновивый весь род человеч. Свят еси, Господи Боже наш, отлучивый отца верующих Авраама от смешения язык и в потомстве его истинную церковь основавый. Свят еси, Господи Боже наш, изведы люди своя из Египта, припитавы их манною в пустыне и введы в землю кипящую медом и млеком. Свят еси, Господи Боже наш, воздвиги Давида, исполнивый духом своим пророки и теми среди Израиля веру в обетованного Искупителя сохранивый. Свят еси, Господи Боже наш, пленом вавилонским согрешие люди свои наказавы, и по скончании его паки Иерусалиму возградитеся повелевый. Свят еси, Господи Боже наш, Маккавеи в вере и преданий их отеческих непоколебимыми до смерти показавы, и церковь подзаконную, яку невесту, до пришествия возрождения,

падшему роду человеческому, егда прииде кончина лета, послал еси единородного сына твоего, рождаема от жены, бываема под законом, да подзаконное искупи. Иже, пожив на земле, яко человек, и искупивны крестом своим, вознесеся на небо, отнюдь уже исполняя обетование, не спасла нам пред...

истину, и новое показал еси чудо. Дивный высоких, Господи, егда по ниспослании Пресвятого Духа на избранные ученики и апостолы, извел еси их на проповедь всему миру, да возвестят великое имя Пресвятые Троицы, и пленят все языки в послушание веры, тем же чудящейся силе и действию богодухновенных словес их с радостью зовем. Свят, свят, свят еси, Господи Боже наш, избравы немощная, худородная и буя мира, да посрамят крепкие, славные и премудрые. Свят еси, Господи Боже наш, воодушевивы бесчисленные сонмы мучеников, да тмами мучений и смертей запечатлеют истину Евангелия и силу благодати Христовой. Свят еси, Господи Боже наш, сердце равноапостольного Константина знаменем креста преклонивы, и тем конец лютым гонением на христиан положивы. Свят еси, Господи Боже наш, седмию вселенскими соборы богоносных Отец, яко седмию столпы церковь оградивший и еретическим треволнением неприступну сотворивый. Свят еси, Господи Боже наш, богомудрым учителем и великим подвижником благочестия, яко пресветлым звездам на тверди церкви воссияти даровавый. Свят еси, Господи Боже наш,

Ам, во образе триех мужей, аки к единому беседовавше глаголя, «Господи, аще обретох благодать пред Тобою, не мини раба Твоего, трием убо, в триех явлющихся Ему лицах, Отцу и Сыну и Святому Духу, единому же в существе Богу, до земли поклонися, завый, Аллилуйя! Весь еси везде и всегда, не точу и могуществом неизреченные силы Твои я,

и кое муждо их место и время жительства указавы, святи се Господи Боже наш, им же царие царствуют, и сильнее пишут правду, соблюдая избранных своих, яко зеницу ока. Свят еси Господи Боже наш, от негоже исходит всяка премудрость и разум, всяка крепость и сила, всяко здравие и лепота. Свят еси Господи Боже наш, наводяй и отъемляй брани, венчаяй победою правое оружие, неправое же посреди самых побед, предопределяя к сокрушению. Свят еси Господи Боже наш, даяй знамения на небеси и на земли, посылай огонь, язву и глад на люди, да не до конца заблудят от путей Твоих. Свят еси Господи Боже наш, вознося смиренные от земли, еже посадите,

я, аще и много труждаются мыслью во испытании о таинстве Пресвятые Троицы, но не могут разуметь и, како естеством един есть Бог в триех же совершенных лицах. Мы же веруем точи сему и исповедуем, как уже не испытуем, и неисчетное благодеяние к нам, коегожда из триех божественных лиц, добре ведущее, с верою и благодарением зовем. Свят, свят, свят, еси Господи Боже наш, праведным судом Твоим, всем нам в землю, от нея же взяты есть мы, возвратитеся, и паки в день воскресения из нея восстати положивый. Свят еси Господи Боже наш, солнцу, луне и звездам, некогда померкнути, земле и всему еже на ней, огнем преобразитеся предопределивый. Да вместо их явится небо ново и земля нова, в них же правда живет. Свят еси Господи Боже наш, уставивый день, вон же предстанут на суд вся племена и языцы, да восприимет киждо по делам своим. Свят еси Господи Боже наш, имея и в день воздаяния речи праведным –

ваш, от него же нераскаяние грешницы услышат тогда со страхом: «Отыдите от меня, проклятий, во огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Свят еси, Господи Боже наш, обещавый церковь свою до конца мира непоколебиму соблюсти, воежене отдали

Спасти, хотя мир, явилася и сина Иордан стерице, Пресвятая и Пребожественная Троице, Отец во гласе с неба, свидетель.

Вечесте, приемляй крещение от раба, Дух Святый, сходяй на крещаемого в виде голубине, тем же во имя единого Бога, в три же лица, Отца, Сына и Святого Духа, научихомся просвещать и крещением всякого грядущего в мир человека, зовуще Аллилуйя. Царю Привечный, сияй солнце свое на благие и злые, праведные любяй, грешные же милуяй, скверну душевную и телесную нашу омый, обитель свою в нас, аще и недостойных рабех Твоих, сотворите благоволи, потреби нечистое наше помышление, изглади неподобное деяние, направи язык глаголати благоугодное пред Тобою, да чистым сердцем и устны со умилением зовем «Свят, свят, свят еси, Господи Боже наш!» О нем же апостольский лик яви глаголит, к нему же пророческий собор выну взирает. «Свят еси, Господи Боже наш!» Его же полк мученический боголепный,

им же вселенский учители во спасение наше богомудрствуют. Свят еси, Господи Боже наш, прими мольбу о нас и предстательство всех святых, паче же простирающую к Тебе о нас руце своя, Деву Пречистую. Свят еси, Господи Боже наш, огради нас святыми Твоими ангелы и отжени от нас духов злобы поднебесных. Свят, свят, свят еси, Господи,

В Троице славимому Богу не обретается бо ни разума, могуща с распростретися мыслью ко множеству щедрот Твоих на нас, ни слова, во еже достойни изрещия, а бачи за вся нами видимая и нам подаемая, будет Тебе, Пресвятая Троице, благодарение от нас, честь и слава, яковы же Ты сама Твоего Величества достойны и Тебе угодны веси, мы же, поклоняющиеся Тебе,

во обетованиях Твоих светильника, сущим нам во тьме неведения о будущем жребии нашим явлешася, благодарни исповедующие, и поне единого из блаженств

Ухо не слыша, и я же на сердце человеку не взыдоша. Свят еси Господи Боже наш, Его же все чистые сердцем узрят, як уже есть, и познают, як уже от Него сами позна несут. Свят еси Господи Боже наш, в нем же все алчущие и жаждущие правды обретут николи же скудевающее насыщение. Свят еси Господи Боже наш, от Него же миротворцы, яко подражатели вся умиротворившего единородного Сына Твоего, возлюбленными сынами нарекутся. Свят еси Господи Боже наш, у Него же кротцы и наследят землю, нище духом улучат некончаемое царствие. Свят еси Господи Боже наш, обещавы вечное помилование милующим и бесконечное радование плачущим. Свят, свят, свят еси

Исповедание грехов наших пред величеством славы Твоей, призри на воздыхание наше, ниспосли нам духа умиления и щедрот, да очищенней душею и сердцем сподобимся неосужденно звати к Тебе на земли, як уже взывают ангели на небеси. Аллилуйя! Поюще Твое всечеловеколюбие,

иного разве Тебе, Господа, не вемы? К Тебе припадаем и Тебе молимся вопиюще. Свят, свят, свят, еси Господи Боже наш, буди нам во спасение, да не убоимся никоего же зла, и в защищение живота нашего, да не устрашимся никоего же врага. Свят, еси Господи Боже наш, грешные кающиеся спасай, спаси убои нас многогрешных. Свят, еси Господи Боже наш, умножай всем милость Твою, умножи ее и на нас, и помилуй ны, яко немощни есть мы. Свят, еси Господи Боже наш, продолжи нам век к покаянию, и не осуди нас на посечение со смоковницею бесплодною. Свят, еси Господи Боже наш, избавенный искушений от мира, плоти и дьявола находящих, и укрепи в вере и любви к Тебе. Свят, еси Господи Боже наш, сподобенный лицем к лицу узреть Тя, и в нити в светлый чертог Твой на брак агнчи. Свят, свят, свят, еси Господи.

Неделимая и вседетельная Троице, Отче, Сыне и Душе Святый, Едини истинный Боже и Творче наш, нынешнее наше приемше благодарение, ниспосли нам благодать и силу от высоты святаго престола Твоего, да, поправши вся плотские похоти, во всяком благочестии и чистоте поживем до конца дней наших. Выну восхваляющее Пресвятое имя Твое и зовущее.

Сыне и Душе Святый, едине истинный Боже и Творче наш, нынешнее наше приемше благодарение, ниспосли нам благодать и силу от высоты святаго престола Твоего, да поправши все плотские похоти, во всяком благочестии и чистоте поживем до конца дней наших, выну восхваляющее Пресвятое имя Твое и зовущее Аллилуйя. О Пресвятая, Животворящая, Неразделимая и Вседетельная Троице, Отче, Сыне и Душе Святый, едине истинный Боже и Творче наш, нынешнее наше приемше благодарение, ниспосли нам благодать и силу от высоты святаго престола Твоего, да поправши вся плотские похоти, во всяком благочестии и чистоте поживем до конца дней наших, выну восхваляюще

не довлеют изрещи величие совершенств твоих, многочити же херувими и шестокрилати и серафими, закрывающие лица своя, точью с трепетом и любовью взывают друг ко другу: «Свят, свят, свят Господь Саваоф, нам убо, и же прах и пепел и смы, кальми паче удобие любить молчание, но да не таликих щедрот в создании и искуплении на нас излиянных, непамятливы явимся и неблагодарни, подражающе горнему словословию, с верою и любовью взываем: свят, свят, свят еси Господи Боже наш, неисповедимое совершенство высото и неисследимое тайн пучино. Свят еси Господи Боже наш, везде сый и вся исполняя, единый и той жде вчера, днесь и вовеки. Свят еси Господи Боже наш, вся могий, нарицая несущая, яко сущая, низводяй даже до ада и паки возводяй. Свят еси Господи Боже наш, испытуя сердца и утробы человеческие, и считая звезды, и всем им имена нарицая. Свят еси Господи Боже наш, Его же все пути истинны, и все судьбы оправданы, вкупе и вожделенны. Свят еси Господи Боже наш, отдая грехи отцев на чада, милуй

предвечный Царю веков и Господи, всея твари видимой и невидимой Содетелю, Ему же в Троице святей славимому Богу, всяко колено поклоняется небесных, земных и преисподних, тем же и мы, яко крещении в Тресвятое имя Твое, аще и недостойнее, хвалебное сие дерзаем принести Тебе,

единосущная держава всех благих вина, что воздадим Тебе за вся, я же воздала еси нам, грешным и недостойным, прежде неже на свет произведохом. За вся, я же воздаеши коимуж до нас повседни, и я же уготовала еси нам вецы грядущем, подобашу бо за талике благодеяние и щедроты благодарите Тя, не словесы точию, но паче делы, хранящие и исполняющие заповеди Твоя. Мы же страстем нашим и злым обычаем внемше, в бесчисленные от юности низвергохомся грехи и беззакония. Сего ради, яко нечистым и оскверненным, не точи пред Тресветлое лице Твое бесстудно явитеся, но ниже имени Твоего от Пресвятаго изрещи давлееше нам, аще бы не Ты сама благоизволила, вот раду нашу возвестите, яко чистые и праведные любиши, грешники кающиеся,

Твои я на нас, многогрешных, и благое произволение наше вместо благих дел приими, и подачь нам духа истинного покаяния, да возненавидевши всякий грех, в чистоте и правде до конца дней наших поживем, творящий пресвятую волю Твою и славу.

чего нам ждать от года нового? Пусть будет счастье, мир и лад. Но наших душ свинец и олово не к небу нас влекут, а в ад. Забыт Господь и голос вечности умолк в сердцах людей плотских. Страна и души полны нечисти и жгучей праздничной тоски. Забыт Господь и голос вечности умолк в сердцах людей плотских. Страна и души полны нечисти и жгучей праздничной тоски.

Когда мне стукнет 50, дожить ли только вот придется. Под грузом званий и наград, грехов, падений и растрат, в душе, что падало 100 крат, любовь и вера ли найдется. Под грудой песен и цитат прожить полвека на земле, такое, брат, не всем дается. Живя во свете и во мгле, в веселье и на веселе, порою просто на нуле. Добра ли много наскребется? Какие ценности в зале? Но сколько б ни пробило лет, дай Бог скосить без сожаления. Души убогой страстоцвет пройти сквозь ярость бурь и бед, и чтоб небесный Божий свет души коснулся воскресеньем. Другой и цели в жизни нет.

лет назад храм наш строили, собирали годами гроши, на себе завсегда экономили, но никто не сказал, а мол, стоит ли стольких денег спасение души, и сложив труд.

как же к небу путь обрывается? Да ведь проще катиться с горы, если западом все соблазняются, то сердца и умы заземляются, да и души в

тучу принесло, ветер бесится, но не грянет гром, никто не перекрестится. А добра кто же ищет, добра ищет, веру в Бога предав и царя. Камень веры отверг вольный каменщик. Это Запад нам прислал тех товарищей, чтоб взошла новой жизни заря. Так вот и наступила без

Бродил призрак по Европе втихаря, а потом вселился бес в те края. Свято место пустым не останется, квартиранты придут в этот дом. Если Бог из сердец изгоняется, то в сердца и в страну

людей. Нынче Сталин, где амбар, где музей? А теперь все замки рассекречены, отворился волшебный сезам. Всем свободная жизнь обеспечена. Что желаешь, земного или вечного? Казино ли, бордель или храм? Все то зло, что в сердцах было связано, обретает свободу и власть. Жизнь звериная людям навязана, чтобы души людские украсть. Чем из лужи пить или сточной реки, правой веры откопай родники. Так звони, звонарь, не грусти ты зря, да расступится тьма кромешная. Пусть в сердцах людских расцветет заря, Бог из мертвых воскресит.

жизнь, падение, жизнь с обратным знаком. Это наша подлинная жизнь. Ведь душа с грехом, а значит с браком. От него попробуй отвяжись.

приближая гибель и конец, а терпящим с верою венец. Вот обиды, злобы, пересуды, ненависть и зависть и вражда. Предаем, как все, до нас Иуды, жен, друзей, а с ними и Христа. Зло копить всю жизнь привыкли как-то и носить на сердце тяжкий груз. Лишь потом мы встанем перед фактом, аритмии, спазмы, инфаркты. Это, братцы, минус, а не плюс. Так что ты мотай себе на ус. Сердце вечно прахом богатится, вечно ищет где-нибудь корысть. Но известно, курица

пароксизме блудной, страсти лютой, бьются, как в припадке стар и млад. Кто-то обретает здесь валюту, ну а кто-то горечь и наклад. Плюс еще в придачу боль обиды, ведь еще букет Венеры плюс. Только не показывайте вида, кое-кто дошел уже до спида, чтоб не вышел этакий конфуз. С бесами расторгните союз. Сколь богатства в сердце не умножим, собирая страсти и рубли, бездну сердца лишь

Это тоже минус, а не плюс. Для любви мы созданы, бесспорно. Бьет из сердца лучиком заря. Только не лепись к любви.

захлебнулись все от этой порчи. Как же мало тех, кто просит, отче, чашу эту мимо пронеси, родину из мертвых воскреси. Люди ищут лишь покой телесный, в прозе жизни к смерти на пути. А всего-то нужно, вот вам честно, лишь покой для совести найти.

назад храм наш строили, собирали годами гроши, на себе завсегда экономили, но никто не сказал, а мол, стоит ли стольких денег спасение души. И сложив

как же к небу путь обрывается? Да ведь проще катиться с горы, если западом все соблазняются, то сердца и умы заземляются, да и души.

сердце, но не грянет гром, никто не перекрестится. А добра кто же ищет, добра ищет, веру в Бога предав и царя. Камень веры отверг вольный каменщик. Это Запад нам прислал тех товарищей, чтоб взошла новой жизни заря. Так вот и наступила без

бродил призрак по Европе втихаря, а потом вселился бес в те края. Свято место пустым не останется, квартиранты придут в этот дом, если Бог из сердец изгоняется.

Нынче стали, где амбар, где музей. А теперь все замки рассекречены. Отворился волшебный сезам. Всем свободная жизнь обеспечена. Что желаешь?

жизнь звериная людям навязана, чтобы души людские украсть, чем из лужи пить или сточной реки, правой веры откопай родники. Так звони, звонарь, не грусти ты зря, да расступится тьма кромешная. Пусть в сердцах людских расцветет заря, Бог из мертвых воскресит душу.

души убиенных в утробе младенцев никогда не увидят лица Божия. И там в вечности они остаются слепыми.

стоять на месте невозможно. Руби ступени и наверх, а то ведь скатишься безбожно в ту пропасть, что зовется грех.

когда душа без ран и пятен. Никто не ценит чистоты, пока свободу не утратив, дойдешь до тебя.

а в ученье пока не ленись. Воспаряют на крыльях молитвы в эту горнюю чистую высь. Ты не смотри, что грех в законе, ведь злу не сделаться добром. И если мир во зле утонет,

И судить никого не берись. Воспаряют на крыльях прощения в неземную безбрежную высь. Плоды добра и свет и радость, и созидание души, отринь греха чумную сладость и вновь добро творить.

Смило веки веков, амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти грехи наша, Владико, прости беззаконие наша, святи и посети и изцели немощи наши, имане Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние, присмило веки веков, амин. Отче наш, иже си на небесех, да святи се име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущни и даш нам днес и остави нам до

Возлюблю Тебя, Господи, крепости моя, Господь, утверждение мое и прибежище мое, и избавитель мой, Бог мой, помощник мой, и уповаю на Него, защититель мой и рог спасения моего, и заступник мой. Хваля призову Господа, и от враг моих спасуся, одержавши мя болезни смертные и потоцы беззакония смятоша мя, болезни адовые обидоша мя, предвориша мя сети смертные, и внегда скорбеть ими призвах Господа и к Богу моему возвах. Услыша от храма святаго своего глас мой и вопль мой пред ним внидит во уши его, и подвижися и трепетно бы земля, и основание гор смятошися и подвигошися, яко прогневася на ня Бог. Взыди дым гневом его, и огнь от лица его воспламенится, угли возгорейся от него, и преклони небеса и сниди, и мрак под ногам его, и взыди на херувимы, и лети, лети на крылу ветреню, и положить му за кров свой окрест его селение его, темна вода в облацах воздушных, от облистания пред ним облацы проидоша, град и угли огненные, и возгреме с небесе Господь, и вышни даде глаз свой, не спасла стрелы и разгная, и молнии умножи, и смятея, и явишися источницы во дни, и открышися основания вселенные от запрещения Твоего, Господи, от вдохновения духа гнева Твоего, не спасла с высоты и прият мя, восприят мя от вод многих, избавят мя от врагов моих сильных и от ненавидящих мя, яко утвердишися паче мене, предвориши мя в день озлобления моего, и бысть Господь утверждение мое, и изведи мя на широту, избавит мя, яко восхоте мя, и воздаст мне Господь по правде моей, и по чистоте руку моей воздаст мне, яко сохрани пути Господни, и не нечествуюх от Бога моего, яко вся судьба Его предо мною, и оправдание Его не отступишь от меня, и буду непорочен с Ним, и сохранюся от беззакония моего, и воздаст мне Господь по правде моей, и по чистоте руку моей, и пред очи моего. С преподобным преподобен будешь, и с мужем неповинным неповинен будешь, и со избранным избран будешь, и со строптивым развратишься, яко ты люди смиренные спасеши, и очи гордых смириши, яко ты просветишь светильник мой, Господи Боже мой, просветишь тьму мою, яко тобою избавлюся от искушения, и Богом моим прийду стену. Бог мой непорочен путь Его, славится Господня разжена, защититель есть всех уповающих на Него. Яко кто Бог разве Господа, или кто Бог разве Бога нашего? Бог припоясуя имя силою, и положи непорочен путь мой, совершая нози мои, яко елени, и на высоких поставляя мя, научая руцы мои на брань, и положила силу к медян мышца моя, и дал мне си защищение спасения, и десница Твоя восприят мя, и наказание Твое исправит мя в конец, и наказание Твое то мя научит. Уширилась и стопы моя предо мною, и не изнемогости плесне мои. Пожену враги моя и постигну я, и не возвращуся, донде же скончаются. Оскорблю их, и не возмогут стать, и падут под ногами моима. И припоясал мя си силу и набран, спял и си вся восстающая на мя под мя. И врагов моих дал мя си хребет, и ненавидящие мя потребил и си. Возваши и небес спасая, ко Господу, и не услыша их. И истню я, яко прах пред лицем ветра, яко брение путей поглажду я. Избавиши мя от пререкания людей, поставиши мя во главу языков. Люди и жени ведих работышами, слух уха послушашамя, сынови чужди солгашами, сынови чужди обетшаша и охромоша остей свои. Жив Господь и благословен Бог, и да вознесется Бог спасение моего. Бог даяй отпущение мне и покоривы люди под мя, избавитель мой от враг моих гневливых, от восстающих на мя вознесеши мя, от мужа неправедно избавиши мя. Сего ради исповемся Тебе во языце, Господи, и имени Твоему пою. Величай спасение царева и творяй милость Христу своему Давиду.

не суть речи, ниже словеса, иже не слышат согласий. Во всю землю изыди вещание их, и в концы вселенной оглаголы их. В солнце положи селение свое, и то, яко жених, исходя от чертога своего, возрадуется, яко исполин тещий путь. От края небесе исход его, и сретение его до края небесе, и несть, и же укрыться теплоты его. Закон Господень непорочен, обращает души, свидетельство Господне верно, умудряющие младенцы, оправдание Господне право, веселящее сердце, заповедь Господня светла, просвещающая очи, страх Господень чист, пребывая в век века, судьбы Господни истинны, оправданны вкупе, вожделенны паче злата и камени честно много, и сладше паче меда и сота. Ибо раб Твой хранит, я в них да сохранить, я воздаяние много. Грехопадение, кто разумеет, от тайных моих очисти мя, и от чуждих пощади раба Твоего, аще не обладает мною, тогда непорочен буду, и очищуся от греха велика, и будут во благоволение словеса уст моих, и поучение сердца моего пред Тобою выну, Господи, помощниче мой и избавитель мой. Услышит Тебя Господь в день печали, защитит Тебя имя Бога Яковля, после Ти помощь от святаго и от Сиона заступит Тебя, поменет всякую жертву Твою, и все сожжения Твои точно будет. Даст Тебе Господь по сердцу Твоему, и весь совет Твой исполнит. Возрадуемся о спасении Твоем, и во имя Господа Бога нашего возвеличимся. Исполнит Господь все прошения Твоя, ныне познах, яко спаси Господь Христа Своего, услышит Его с небесе святаго Своего, в силах спасения десница Его, сий на колесницах и сий на конях, мы же во имя Господа Бога нашего призовем. Ти испяти быша и подоша, мы же востахом и исправихомся. Господи, спаси царя и услышанный, вон же аще день призовем Тя. Господи, силою Твоей возвеселится царь, и о спасении Твоем возрадуется зело. Желание сердца Его далось Ему, и хотение устно Его неси лишило Его. Яко предварилось Его благословением благостынным, положилось и на главе Его венец от камня честно. Живота просил есть у Тебе, и далось Ему долготу дни во век века. Велие слава Его спасением Твоим, славу и велелепие возложишь и на Него. Яко даси Ему благословение во век века, возвеселиши Его радостью с лицем Твоим. Яко царь уповает на Господа, и милостью Вышнего не подвижется. Да обрящется рука Твоя всем врагом Твоим, десница Твоя да обрящется ненавидящие Тебе. Яко положиши их, яко печь огненную во время лица Твоего. Господь гневом Своим сметет я и снесть их огнь. Плоды их от земли погубиши, и семя их от сынов человеческих. Яко уклониши на Тя злая, помыслиши советы, их же не возмогу составить и. Яко положиши я хребет, во избытцах Твоих уготовиши лице их. Вознесися, Господи, силою Твоею воспоем и поем.

Оставил меня си, далече от спасения моего, словеса грехопадения моих. Боже мой, воззову во дни, и не услышишь, и в нощи, и не в безумии мне. Ты же во святем живешь, и хвалу Израилева, на тепло ваши отцы наши, уповаша и избавилась я. К тебе возваша и спасушася, на тепло ваша и не постыдешася. Аз же есть червь, а не человек, поношение человеков и уничижение людей. Все видящими, опоругашимися, глаголаша устнами, покиваша главою, упова на Господа, да избавит Его, да спасет Его, яко хочет Его. Яко ты си исторги мя из чрева, упование мое от состу матери моя. К тебе привержен есть от ложесн, от чрева матери моя, Бог мой, если ты. Да не отступишь от меня, яко скорбь близ, яко несть помогая ми. Обыдоша мя тельцы мнозит, юнцы тучни одержаша мя. Отверзоша на мя уста своя, яко лев восхищая и рыкая. Яко вода излиякся и рассыпашася вся кости моя. Бы сердце мое, яко воск, тая посреди чрева моего. Исши, яко скудель, крепость моя, и язык мой припре к гортани моему. И вперь смерти свел мя си. Якобы дошами обсим нози, сон лукавых одержаша мя, ископаша руцы мои и нози мои, исчитоша вся кости моя, ти же смотриша и презреша мя, разделиша ризы моя себе и одежде моей меташа жребий. Ты же, Господи, не удали помощь Твою от меня на заступление моего.

Братьей моей посреди церкви воспоютя, боящиеся Господа, восхвалите Его, все семя Иаковле, прославите Его, да убоится же от Него все семя Израилево, яко не уничижи ниже негодова молитвы нищего, ниже отврати лице свое от мене, и егда возвах к Нему услышамя. От Тебе похвала моя в церкви велицы, исповемся Тебе, молитва моя воздам пред боящимися Его. Едят убози и насытятся, и восхвалят Господа, взыскающие Его. Жива будут сердца их век века. Помянутся и обратятся ко Господу все концы земли, и поклонится пред Ним вся отечествие язык. Яко Господне есть царствие, и Той обладает языки, ядошей поклонившись все тучные земли. Пред Ним припадут все нисходящие землю, и душа моя тому живет, и семя мое поработает ему, возвестит Господи верот грядущий, и возвестят правду Его людям рощимся, я же сотвори Господь. Господь посеет мя, ничтоже мя лишит, на месте злачне там овсели мя, на воде покой не воспита мя, душу мою обрати, настави мя на стези правды имени ради своего. Аще бой пойду посреди сени смертной, я не убоюсь, я зла, яко ты со мной еси. Жезл твой, палец твоя, там мя утешиста. Уготовил еси предо мною трапезу, супротив стужающим мне. Умастил еси олеем главу мою, и чаша твоя упоевающая мя, яко державна. И милость твоя поженит мя вся дни живота моего, и еже вселите мися в дом Господень в долготу дни. Господня земля и исполнение ея, вселенная и все живущие на ней, то и на морях основал ее есть, и на реках уготовал ее есть. Кто взойдет на гору Господню, или кто станет на месте святим Его, не повинен рукам и чист сердцем, и же не прият свою душу свою, и не клятся лестью искреннему своему, сей приимет благословение от Господа и милостыню от Бога Спаса своего. Сей роды, ищущих Господа, ищущих лице Бога Яковля, возьмите врата князи ваши, возьмитеся врата вечные, и внеди царь славы. Кто есть сей царь славы? Господь крепок и силен, Господь силен в брани. Возьмите врата князи ваши, и возьмитеся врата вечные, и внеди царь славы.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи Вседержителю, Слове Пребезначального Отца, Самосовершенный Божий Иисусе Христе, милосердие ради беспрекладного милости Твоей, я никак уже разлучайся от Твоих рабов, но призна в них почивая, не оставим я раба Твоего, Всесвятый Царю, но дашь мне недостойному радование спасения Твоего, и просвети мой ум светом познания Евангелия Твоего, душу мою любовью креста Твоего обяжи, тело же мое Твоим бесстрастием украси, мысли умири и нози мои сохрани от поползновения, и не погуби мя со беззаконьми моими, благий Господи, но искуси мя, Боже, и вразуми сердце мое, испытай мя и увижь стези моя, и вижь, аще путь беззакония во мне, и отврати от него, и настави мя на путь вечен. Ты бо еси путь и истина, и живот, и Тебе славу высылаем, с обезначальным Твоим Отцем и Пресвятым и благим и животворящим Духом, ныне и присно и во веки веку.

0: Акафист Пресвятой и Животворящей Троице.
1: Предвечный Царю веков и Господи, сия твари, видимые и невидимые Содетелю, Ему же в Троице Святей славимому Богу, всяко колено поклоняется небесных, земных и преисподних, тем же и мы, яко крещенни в Тресвятое имя Твое, ащи и недостойни, хвалебное сие дерзаем принести Тебе.

предстоящий самому престолу славы Твоей, не давлеют изрещи величия совершенств Твоих. Многоочитие же херувими и шестокрылатие серафими, закрывающие лица,

они, подражающие горнему словословию, с верою и любовью взываем: «Свят, свят, свят еси, Господи Боже наш, неисповедимое совершенство высото и неисследимое тайн пучино. Свят еси, Господи Боже наш, везде сы и вся исполняй, единый и той жде вчера, днесь и вовеки. Свят еси, Господи Боже наш, вся могий, нарицая и несущая, яко сущая, низводяй даже до ада и паки возводяй. Свят еси, Господи Боже наш, испытуя сердца и утробы человеческие, и считая звезды, и всем им имена нарицаяй. Свят еси, Господи Боже наш, Его же все пути истинны, и все судьбы оправданны, вкупе и вожделенны. Свят еси, Господи Боже наш, отдая грехи отцев на чада, милуя же и награждая в роды родов. Свят, свят, свят еси,

Христя Исаия на престоле высоце и превознесенне глаголаше: «О окаянный аз, яко человек сый, и нечистый усне и мы, и Господа Саваофа видях очима моима, егда же уголь горящий, носимый от ангела, прикоснуся устом его, чисти восхваляши тебе».

яви мне лице Твое, да разумно вижду Тя. Ты же к нему, задняя моя узриши, лице же мое не явится Тебе. Небо узрит человек лице мое и жив будет. Нам же, аще и недостойным, благоволилось и явите себе

Господи Боже наш, Серафимов пламенно горящая любви и Херувимов выну светящая премудрости, свят еси, Господи Боже наш, небесных престолов превышний Царю и премирных господствий всеистинный Господи. Свят еси, Господи Боже наш, вышних сил непобедимая крепости и горних властей всемогущий властителю. Свят еси, Господи Боже наш, архангелов всерадостное благовестие и ангелов неумолкающая проповедь. Свят еси, Господи Боже наш, разумных начал верховное всеначало и всех прочих небесных чинов державный повелителю. Свят еси, Господи Боже наш, единымея и бессмертие, и живый во свете неприступнем, соизбранными же Твоими, яко содруги, лицем к лицу беседуяй. Свят, свят, свят еси,

силою неизреченного могущества Твоего вся содержиши, словом неисследимые премудрости Твоей я вся строиши, духом уст Твоих вся живиши и радуиши. О, трисолнечне вседетелю, измерилыси небо дланью и землю пядию, носиши и питаешь всю тварь, вся по имени призываеши, и несть моги утаитеся властительные десницы и взор.

всюду являешь и следы промысла и неисчетных совершенств Твоих, тем же невидимая Твоя и пресносущную силу и божество, творенье помышляемо видящее, с удивлением и радостью зовем: «Свят, свят, свят, еси Господи Боже наш, властительный содетелю видимых и невидимых, и любвеобильный строителю настоящих и грядущих. Свят, еси Господи Боже наш, от четырех стихий составивай тварь и четырьми временные круг лета венчавый. Свят, еси Господи Боже наш, повелевай солнцу светите во дни, и луне со звездами просвещать и ночь. Свят, еси Господи Боже наш, изводяй ветры от сокровищ, одевая небо облаки и посылая дождь и росу в прохлаждение зноя. Свят, еси Господи Боже наш,

Спаси, Господи Боже наш, посылая пищу птенцем врановым, напояя все звери сельные и полагая щедроты своя на всех делях своих. Свят, свят, свят, еси, Господи Боже наш, помилуй ны.

Тварь безумный, отвержися тебе, Сына Божия, единого от пребожественной Троицы бытий. Мы же, аще и на лице Отчее, и на Сыновнее, и на Святаго Духа глаголем, но Отче, Сыновнее и Святаго Духа едино Божество, равну силу, соприсносущно величество, сердцем и устны исповедуем, и яко три солнечным светом в купели крещения озарении, Отцу и Сыну и Святому Духу, единому Богу,

і учителіє святої церкви Арія, яка лютого звєря, вторгшися в словесне Христово стадо і восхищающа овці от істинного ісповедання православної віри, сушедшися в Нікеї на соборі, Бога, а не тварь, Христа ісповедаша, і равна Отцу, Сына і Святаго Духа чтуще, громогласне возгласиша: «Свят, свят, свят еси Господи Боже наш, Боже Отче, Боже Сыне, Боже Душе Святый, единый истинный Боже, а не три Бози. Свят еси Господи Боже наш, несозданный Отче, несозданный Сыне, несозданный Душе Святый, единый вкупе несозданне, а не три особь несозданны. Свят еси Господи Боже наш, Отец рождаяй предвечно Сына, Сын рождаемый безлетно от Отца, Дух Святый из Него же от век происходяй, но не рождаяся. Свят еси Господи Боже наш, Отец, возвав

Сию. Свят еси, Господи Боже наш, в духе, душе и теле нашим трехчастную скинию, на вселение Свое основати благоволивый, и всеконечне грехом разрушитеся ей в нас непопустивый. Свят еси, Господи Боже наш, знамение трипостасного

Пребезначальная и вседетельная Троице, создав нас по образу и по подобию Твоему, заповедала еси творить и угодное пред Тобою, мы же окаянни, злую волю нашу возлюбивше, обеты крещения отвергохом, образ Твой помрачихом. Ныне же паки к Тебе прибегаем и молимся, подашь нам благодать Твою, исхити нас из руки враг, видимых и невидимых, и спаси мы, ими же веси судьбами, да во веки веков зовем Тебе. Аллилуйя! Видя разум, превосходящее совершенство Твоя и неизреченное благодеяние к бедным сынам Адамлим, в Тя, Бо, триединого Бога истинно веруяй, мертвый духом оживляется, оскверненный совестью очищается, погибший спасается, благодарным умом, благодарным сердцем, благодарными усты от Тебе созданными, преклонше колено глаголем. Свят, свят, свят еси, Господи Боже наш, в трипостасном совете Твоем положивый сотворите человека, и в тело его от персти взятое дыхание жизней из уст Твоих вдохновый. Свят еси, Господи Боже наш, образом и подобием Твоим в лице Адама всех нас почты, и рая сладости наследники ученивый. Свят еси, Господи Боже наш, разумом превыше всего видимого вознеси нас, и тварь всю дольнюю поднози наши покоривый. Свят еси, Господи Боже наш, древо жизни в

прислушавших заповедь прародителей наших и по грехопадении не оставив ее, но на уповании спасения прямо Едема вселив ее. Свят еси, Господи Боже наш, изведи нас из чрева матери нашей, и благодатью Евангелия,

досточудный, возван от ангела, став в горе Хариве, бысть же дух крепок, низлагая горы,

отгнал еси вся идольское заблуждение, трипостасны Боже и Господи. Весь же род человеческий от долгой тьмы язычества в чудный свет Евангелия привел еси. Им же озаренний, славим вседержавный промысл Твой о нас, зовуще. Свят, свят, свят еси, Господи Боже наш, до конца растленную грехом тварь водами потопными потребивый и в лице Ноя обновивый весь род человеч. Свят еси, Господи Боже наш,

Свят еси, Господи Боже наш, изведы люди своя из Египта, припитавы их манною в пустыне и введы в землю, кипящую медом и млеком. Свят еси, Господи Боже наш, воздвиги Давида, исполнивай духом своим пророки и теми среди Израиля веру в обетованного Искупителя сохранивый. Свят еси, Господи Боже наш, пленом вавилонским согрешие люди свои наказавы, и по скончании его паки Иерусалиму возградитеся повелевый. Свят еси, Господи Боже наш, Маккавеи в вере и преданий их отеческих непоколебимыми до смерти показавы, и церковь подзаконную, яку невесту, до пришествия возлюбленного жениха, целу соблюды. Свят, свят, свят!

от жены, бываемо под законом, да подзаконное искупи. Иже, пожив на земле, яко человек, и искупивны крестом своим, вознесеся на небо, отнюдь уже исполняя обетование, не спасла.

и высоких, Господи, егда по ниспослании Пресвятого Духа на избранные ученики и апостолы, извел еси их на проповедь всему миру, да возвестят великое имя Пресвятые Троицы, и пленят все языки в послушание веры, тем же чудящейся силе и действию богодухновенных словес их с радостью зовем. Свят, свят, свят еси, Господи Боже наш, избравы немощная, худородная и буя мира, да посрамят крепкие, славные и премудрые. Свят еси, Господи Боже наш, воодушевивы бесчисленные сонмы мучеников, да тмами мучений и смертей запечатлеют истину Евангелия и силу благодати Христовой. Свят еси, Господи Боже наш, сердце равноапостольного Константина знаменем креста преклонивы, и тем конец лютым гонением на христиан положивы. Свят еси, Господи Боже наш, седмию вселенскими соборы богоносных Отец, яко седмию столпы церковь оградивши и еретическим треволнением неприступну сотворивы. Свят еси, Господи Боже наш, богомудрым учителем и великим подвижником благочестия, яко пресветлым звездам на тверди церкви воссияти даровавы. Свят еси, Господи Боже наш,

Там во образе триех мужей, аки к единому беседоваше глаголя: «Господи, аще обретох благодать пред Тобою, не мини раба Твоего». Трием убо, в триех явлившихся Ему лицах, Отцу и Сыну и Святому Духу, единому же в существе Богу, до земли поклонися, завый: «Аллилуйя!» Весь еси везде и всегда, не точию могуществом неизреченные силы Твоя, но и богатством вседетельного промышления Твоего о всяцем создании Твоем. Нам же, як уже рече Сын Твой, и власи главни все, и зачтени суть у Тебе, да не един из них падет без воли Твоя, тем же уповающе на промысл Твой, с одерзновением и

Боже наш, от Него же исходит всяка премудрость и разум, всяка крепость и сила, всяко здравие и лепота. Свят еси, Господи Боже наш, наводяй и отъемляй брани, венчаяй победою правое оружие, неправое же посреди самых побед, предопределяя к сокрушению. Свят еси, Господи Боже наш, даяй знамения на небеси и на земли, посылай огонь, язву и глад на люди, да не до конца заблудят от путей Твоих. Свят еси, Господи Боже наш, вознося смиренные от земли, еже посадит

странные, аще и много труждаются мыслью во испытании о таинстве Пресвятые Троицы, но не могут разуметь и, како естеством един есть Бог в триех же совершенных лицах. Мы же веруем точи сему и исповедуем, как уже не испытуем, и неисчетное благодеяние к нам, коегожда из триех божественных лиц, добре ведущее, с верою и благодарением зовем. Свят, свят, свят, еси Господи Боже наш, праведным судом Твоим, всем нам в землю, от нея же взяты есть мы, возвратитеся, и паки в день воскресения из нея восстати положивый. Свят еси Господи Боже наш, солнцу, луне и звездам, некогда померкнути, земле и всему еже на ней, огнем преобразитеся предопределивый. Да вместо их явится небо ново, и земля нова, в них же правда живет. Свят еси Господи Боже наш, уставивый день, вон же предстанут на суд вся племена и языцы, да восприимет кижда по делам своим. Свят еси Господи Боже наш, имея в день воздаяния рещи праведным, приидите благословенней Отца моего и наследуйте царствие, уготованное вам от сложения мира. Свят еси Господи Боже наш, от негоже нераскаяние грешницы услышат тогда со страхом. Отыдите от меня проклятий во огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Свят еси Господи Боже наш, обещавы церковь свою до конца мира непоколебиму соблюсти, воежене отдать.

Спасти, хотя мир, явилася и сина Иордан стерице, Пресвятая и Пребожественная Троице. Отец во гласе с неба, свидетельствуяй о возлюбленнем сыне. Сын во образе человечестве, приемляй крещение от раба. Дух Святый, сходяй на крещаемого в виде голубине, тем же во имя единого Бога, в три же лица, Отца, Сына и Святого Духа, научихомся просвещать и крещением всякого грядущего в мир человека, зовуще Аллилуйя. Царю Привечный, сияй солнце свое на благие и злые, праведные любяй, грешные же милуяй, скверну душевную и телесную нашу омый, обитель свою в нас, аще и недостойных рабех твоих, сотворите благоволи, потреби нечистое наше помышление, изглади неподобное деяние, направи язык глаголати благоугодное пред тобою, да чистым сердцем и устны со умилением зовем «Свят, свят, свят еси, Господи Боже наш!» О нем же апостольский лик яви глаголит, к нему же пророческий собор выну взирает. «Свят еси, Господи Боже наш!» Его же полк мученический боголепный

им же вселенские учители во спасение наше богомудрствуют. Свят еси, Господи Боже наш, прими мольбу о нас и предстательство всех святых, паче же простирающую к Тебе о нас руце своя, Деву Пречистую. Свят еси, Господи Боже наш, огради нас святыми Твоими ангелы и отжени от нас духов злобы поднебесных. Свят, свят, свят еси, Господи.

Троице славимому Богу не обретается бо ни разума, могуща с распростретися мыслею ко множеству щедрот Твоих на нас, ни слова воеже достойни изрещия, а бачи за вся нами видимая и нам подаемая, будет Тебе, Пресвятая Троице, благодарение от нас, честь и слава, яковы же Ты сама Твоего величества достойны и Тебе угодны веси, мы же, поклоняющиеся Тебе,

в обетованиях Твоих светильника, сущим нам во тьме неведенья о будущем жребии нашим явлешася, благодарни исповедующие, и поне единого из блаженств

Али же оскудевающее насыщение, святися, Господи Боже наш, от негоже миротворцы, яко подражатели вся умиротворившего единородного Сына Твоего, возлюбленными сынами нарекутся. Святися, Господи Боже наш, у негоже кротцы и наследят землю, нище духом улучат некончаемое царствие. Святися, Господи Боже наш, обещавы вечное помилование милующим и бесконечное радование плачущим. Свят, свят, свят, если...

Исповедание грехов наших пред величеством славы Твоей, призри на воздыхание наше, ниспосли нам духа умиления и щедрот, да очищенней душею и сердцем сподобимся неосужденно звать и к Тебе на земли, як уже взывают ангели на небеси. Аллилуйя! Поюще Твое всечеловеколюбное смотрение, славим Тя все, пребезначальная Троице, веруем во единого Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святаго, иного разве Тебе, Господа, не вемы, к Тебе припадаем и Тебе молимся вопиюще. Свят, свят, свят, еси Господи Боже наш, буди нам во спасение, да не убоимся никоего же зла, и в защищение живота нашего, да не устрашимся никоего же врага. Свят, еси Господи Боже наш, грешные кающиеся спасай, спаси убои нас многогрешных. Свят, еси Господи Боже наш, умножай всем милость Твою, умножи ее и на нас, и помилуй ны, яко немощни есть мы. Свят еси, Господи Боже наш, продолжи нам век к покаянию, и не осуди нас на посечение со смоковницею бесплодною. Свят еси, Господи Боже наш, избавенный искушений от мира, плоти и дьявола находящих, и укрепи в вере и любви к Тебе. Свят еси, Господи Боже наш, сподобенный лицем к лицу узреть и Тя, и в нити в светлый чертог Твой на брак агнчий. Свят, свят, свят, еси Господи.

Неделимая и вседетельная Троице, Отче, Сыне и Душе Святый, Едини истинный Боже и Творче наш, нынешнее наше приемше благодарение, ниспосли нам благодать и силу от высоты святаго престола Твоего, да, поправши вся плотские похоти, во всяком благочестии и чистоте поживем до конца дней наших. Выну восхваляющее Пресвятое имя Твое и зовущее.

Сыне и Душе Святый, Едине истинный Боже и Творче наш, нынешнее наше приемше благодарение, ниспосли нам благодать и силу от высоты святаго престола Твоего, да поправши все плотские похоти, во всяком благочестии и чистоте поживем до конца дней наших, выну восхваляющее Пресвятое имя Твое и зовущее Аллилуйя. О Пресвятая, Животворящая, Неразделимая и Вседетельная Троице, Отче, Сыне и Душе Святый, Едине истинный Боже и Творче наш, нынешнее наше приемше благодарение, ниспосли нам благодать и силу от высоты святаго престола Твоего, да поправши вся плотские похоти, во всяком благочестии и чистоте поживем до конца дней наших, выну восхваляющее Пресвятое

ты зрещи величие совершенств твоих, многочити же херувими и шестокрилати и серафими, закрывающие лица своя, точию с трепетом и любовью взывай друг ко другу. Свят, свят, свят Господь Саваоф, нам убо, и же прах и пепел и смы, кальми паче удобие любите молчание. Но да не таликих щедрот в создании и искуплении на нас излиянных, непамятливы явимся и неблагодарни, подражающе горнему словословию, с верою и любовью взываем. Свят, свят, свят еси Господи Боже наш, неисповедимое совершенство высото и неисследимое тайн пучино. Свят еси Господи Боже наш, везде сый и вся исполняя, единый и той жде вчера, днесь и вовеки. Свят еси Господи Боже наш, вся моги, нарицай несущая, яко сущая, низводяй даже до ада и паки возводяй. Свят еси Господи Боже наш, испытуя сердца и утробы человеческие, и считая звезды, и всем им имена нарицая. Свят еси Господи Боже наш, Его же все пути истинны, и все судьбы оправданы, вкупе и вожделенны. Свят еси Господи Боже наш, отдая грехи отцев на чада, милуй.

предвечный Царю веков и Господи, всея твари видимой и невидимой Содетелю, Ему же в Троице Святей славимому Богу, всяко колено поклоняется небесных, земных и преисподних, тем же и мы, яко крещении в Тресвятое имя Твое, аще и недостойнее, хвалебное сие дерзаем принести,

«Сдалайся нам, грешным и недостойным, прежде неже на свет произидохом. За вся я же воздаеши коему ж до нас повседни, и я же уготовала еси нам вецы грядущие, подобашу бо за талике благодеяния и щедроты благодарите тя, не словесы точию, но паче делы, хранящие и исполняющие заповеди твоя. Мы же страстем нашим и злым обычаем внемше, в бесчисленные от юности низвергохомся грехи и беззакония. Сего ради, яко нечистым и оскверненным,

Говоришь нам, аще бы не ты сама благоизволила в отраду нашу возвестити, яко чистые и праведные любиши, грешники кающиеся,

многогрешных, и благое произволение наше вместо благих дел приими, и подай нам духа истинного покаяния, да возненавидевши всякий грех, в чистоте и правде до конца дней наших поживем, творящий пресвятую волю Твою и славу.

широк своей громадной паутиной. Тяжелый трал сверлил глубины там, где сверлил их эхолот. Был Южный полюс недалече,

а вглубь идут почти до ада. От них добра или пощады не ждут при встрече моряки. Но в тех водах берут добычу кальмаров, скумбрию и криль.

и извлекут из бездны мрачной по весу вовсе не пустячный живой съедобный капитал. Лебедкой трал из океана с кормы затянут меж бортов, и через рыбные карманы у двух боков большие ванны опустят

а мороз. В ту ночь на вахте был Серега, в рыбацком рокане своем. Хоть по морям ходил он много, но вспоминал не часто Бога, но нынче вспомнил Бог о нем. Тогда он в рыбном был кармане и сыпал криль в него рекой. Рабочий ковш толкал ногами, а в леер тот, что над бортами, уперся крепкою рукой. И лопнул леер пруд железный, хоть прочным был, не пустотел. И в штормовую эту бездну столь молодой, здоровый, трезвый матросик за борт полетел. Но гибкий пруд воткнулся чудно за голенище сапога. Сорвавшись с палубы безлюдной, Сергей повис за бортом судна, отсрочив смерть на полшага. Вниз головой, но жив пока. А смерть ждала у бездны водной, кипела пеною в волнах, и плетью мокрой и холодной хлестал по телу ветер злобный и леденил всю душу страх. Но вспомнил он про Матерь Света, пречистый лик ее глаза, и враз молитва ко всепетой надеждой жаркою согрета взлетела прямо в небеса. Ведь есть по вере чудеса. Свершило сердце подвиг веры —

покров. В тот миг божественная сила предотвратила ту беду, подняла будто из могилы, его на место возвратила. И вновь матросик на борту. Он речи дар обрел не сразу, но немел на 2 часа. Потом, связав слова и фразы своим бесхитростным рассказом, поведал Божьи чудеса. Пройдя сквозь мрак житейских терний и штормы внутренних тревог, одел Сережа крест нательный, а нынче он священник Сергий, так жизнь его управил Бог.